0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так уж устроен человек, что хочет повсеместно окружать себя комфортом. В автомобильном мире это особенно заметно. Многие марки стремятся в премиум-сегмент, но не у всех это получается. Где-то неверно выбирается концепция, а иногда подводит техника. Одно из авторитетнейших автомобильных онлайн-изданий провело исследование совместно со страховыми компаниями и выяснило, какие премиальные автомобили ломаются реже всего. Самым надежным автомобилем премиум-класса является японский кроссовер Lexus RX 4-го поколения, выпускавшийся с 2016 по 2022 год. Оценка надежности клиентов достигает почти 98%. Второе место в рейтинге занял BMW X5 текущего поколения. Им довольны 96% опрошенных. Замыкает тройку лидеров, выпускаемый с 2014 по 2022 год, Range Rover Sport с показателем надежности на уровне 94%. Также в рейтинг вошли Land Rover Defender, Range Rover, Volvo XC90, Mercedes EQC и Jaguar I-Pace. Это самая надежная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Действительно, ну зачем размениваться на мелочи? Мы же хотим и достойны только самого лучшего. Поэтому и отдых нужно выбирать тоже под стать вам. С 24 по 30 октября приглашаем принять участие в морском фестивале «Бархатный шансон». Любимые артисты жанра: Султан Лагучев, Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Мэтры, Михаил Шафутинский. Будут там Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Анатолий Полотнов, Федя Карманов, Сергей Куренков. Перечитать всех не буду. Пусть сюрпризик окажется небольшой для тех, кто будет там. И, кстати, на сайте radioshanson.ru обратите внимание на спецпредложение, которое действует только в июне. «Титаник Делюкс Гольф Белек» ждет. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также Booking и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Мне кажется, именно в четверг приходит тот самый момент, когда особенно остро ощущается желание быть вот как раз тем самым ребенком, которому достаточно игрушки из детского мира, и чтобы пораньше забрали из детского сада. И все, никаких тебе забот, никаких печалей. Но что? Это хорошее воспоминание. Но сейчас-то у нас жизнь тоже чудесная и удивительная.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующие бинты, а также товар сезона – средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикаина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

равнодушно, с холодным спокойствием. Готов жизнь тебе посвятить и сыграть.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В школы Карелии придут 11 новых педагогов. Все они прошли отбор в рамках программы «Земский учитель». 11 победителей приступят к работе в новом учебном году в сельских школах и малых городах республики. Всего на участие в программе поступило 14 заявок из 9 регионов России. Министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина отметила, что большинство претендентов – молодые специалисты в возрасте до 40 лет. У трети из них – высшая или первая квалификационная категория. В случае отказа кого-то из победителей его место займет следующий по рейтингу учитель. После подписания трудового договора со школой педагоги получат федеральную единовременную выплату. 15 выпускников Костомукши написали ЕГЭ по русскому на высокие баллы. В Карелии подвели итоги первого обязательного экзамена для 11-классников. Всего ЕГЭ по русскому языку в регионе сдавали почти 3000 ребят. Почти 11% участников набрали более 81 балла. Среди них 15 школьников из Костомукши. Наивысший балл 97 в нашем городе набрала ученица Пушкинской школы Карина Гулевич, ее учитель Татьяна Кужлева. 81 балл и более набрали также 6 выпускниц первой школы. Их педагог Наталья Шалимова. В третьей школе четверо высокобальников по русскому языку, в гимназии тоже четверо. Добавлю, что 100 баллов по русскому языку в Карелии получили лишь двое выпускников из Петрозаводска, в том числе дочь главы Минприроды Кристина Свицкая. Во дворах Костомукши кипит работа. В городе продолжается благоустройство дворовых территорий. Этим летом ремонт запланирован на 3 объектах. На 2 уже ведутся работы. Это дворы домов Колевала 25 и Парковая 3. Следующий в очереди двор дома номер 10 по улице Колевала. Напомню, что работы выполняются в рамках реализации программы формирования современной городской среды. Срок завершения до 15 июля. На них будет действовать гарантийный срок. Работы выполняет фирма «Два типа». В аварии в центре города пострадала девушка. ДТП произошло во вторник вечером в районе дома номер 5 по улице Антиканина. 23-летний водитель Nissan Almera неправильно выбрал дистанцию, отвлекся от управления и в результате столкнулся с автомобилем ВАЗ, следовавшим перед ним. В результате аварии травму получила 22-летняя пассажирка иномарки. ГАИ по факту ДТП проводит проверку. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники. Товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в городе переменную облачность. В течение дня будет идти дождь. Ветер сегодня северо-западный, порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

Услышите призыв ваших друзей и близких, которые приглашают и зовут вас в гости, а мы все время куда-то спешим, торопимся, не успеваем с домашними делами, да и никуда они не убегут. И пылюк подождет. Вот она вас не трогает, и вы ее выходные не трогаете. Сходите лучше в гости, пообщайтесь и замечательно проведите время. Ну, разве не прекрасные планы, которые мы строим? Ну, не знаю. Что вы выберете? Главное, чтобы это происходило в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Музыки много. «Шансон» один.

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился с

как всегда, употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам потерял.

мне своей щекой. Иди ко мне.

Сижу и размышляю вместе с Зарой и вами, но у меня тема-то ключевая, как заказывать сны, чтобы тебе приснилось именно то, чего ты хочешь. Полетать, погрузиться в морские глубины, полюбоваться этими существами и созданиями. Сколько всего интересного. Может быть, в космос отправиться. У вас какие мечты? Что бы хотели осуществить? Ну, вот так, если были бы неограниченные возможности, практически как во сне. Делитесь, рассказывайте. Интересно.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

И хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки.

0: делала шашлыки на дачу.
1: А я не еду.
0: Мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе,
1: когда невольно поживешь

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть.

уклад, сложившийся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем.

Ну, как всегда, самое интересное мы упустили. Ну, точнее, инструкцию нам давали, но мы ее так пролистали и не акцентировали внимание на интересных моментах. Поводов для тревоги-то у нас очень много. Один из них, чтобы справиться с ней, это... Что? Правильно, слушайте радио «Шансон». А второй, дабы усилить этот эффект, берем, закидываем ручки за голову, так откидываемся, усаживаемся поудобнее, делаем вздох, выдох, улыбаемся и попробуйте вот так попереживать и потревожиться. Не получится! Вот это комбо используйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Хорошо, Максим Олейников акцент расставляет. Нет, ни твоих, ни моих. Любовь у нас на двоих. Одна, и ее нужно холить, лейте крылья, не подрезать. Согласен, на все 100%.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Поезд «Симферополь-Москва» отменили из-за остановки движения на участке Крымской железной дороги, сообщили в компании. Пассажиров планируют пересадить на другие поезда «Таврия». Также можно вернуть билеты без удержания сборов. В МЧС сообщили о ликвидации пожара в торговом центре «Белая дача». Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника на крышу здания. В региональном управлении ведомства ТАСС заявили, что огонь распространился на площади 25 квадратных метров. К тушению привлекались 20 человек, было задействовано 6 единиц техники. В новый учебник по обществознанию для 9 классов включили упражнение по распознаванию недостоверной информации, сообщает ТАСС. Задание вошло в раздел об информационном пространстве современного общества. Школьникам объяснят, как противостоять дезинформациям, фейковым новостям и манипуляциям в интернете. Отдельное внимание в учебнике уделили информационной безопасности. Речь идет об антивирусных программах, защите от спам-звонков и привычке проверять данные по официальным источникам. Полностью отечественный банкомат может появиться в России уже в 2027 году. Об этом российской газете сообщил глава Госзнака Аркадий Трачук. Он подчеркнул, что это важный шаг для технологического суверенитета страны. Сейчас работа идет по плану, и до конца этого года разработку полностью завершат. Трачук добавил, что модулю предстоит пройти испытания и сертификацию в Центробанке. Сейчас во многих банкоматах используются зарубежные узлы. Отечественный модуль даст возможность производителям выпускать полностью российские банкоматы. Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозами до конца июня. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Однако он отметил, что в столице ожидаются и солнечные дни. Например, такая погода установится в Москве в предстоящие выходные. При этом в Подмосковье из-за грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение гидрометцентра действует до 18 часов 19 июня. В заключение выпуска официальный курс валют. На четверг доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Мария Деева, радио «Шансон».

0: тебя сделал первую наколку
1: только для меня.
2: Но как это так? Без толк порвал 40 струн. И играть научился, и запомнила лирическая героиня этот факт. Значит, все не зря. Всем желаю здравствовать. Вы настроены на волну душевного радио. Поддерживаем наше настроение, переформатируем его, если это надобно. Заставляем задуматься над чем-то. В общем, процесс происходит с каждым индивидуальный, но очень интересный. Денис Денисов, микрофон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т-9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Анатолий Полотно и Федь Карманов. Ни к чему нам ни беды, ни печали. А вот настроение мы обязательно будем запечатлевать. Это слово мне очень нравится. Когда? В пятницу. Потому что в гости Ксении Стриж в живую струну придут они. Настраивайте, смотрите, не пропустите. А еще примут участие эти легенды шансона по-русски в нашем морском фестивале «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. Мероприятие для лиц старше 12 лет пройдет на берегу Средиземного моря в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек».
1: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память как строка почтового листа, нам сердце

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Легендарный популяризатор творчества Михаила Танча, потому что лесоповальные песни написаны именно на стихи Мэтра. 27 июня дают они летний концерт в столице. Добро пожаловать, если вам больше 18 лет, в столичный Академ Джаз Клуб. И я куплю тебе дом, вагон Столыпинский, 3 татуировочки, ну, песни, которые знают несколько поколений и будут точно подпевать. Все подробности с легкостью найдете в сети, на официальных ресурсах коллектива. Ну, точно, точно вам запомнится эта атмосфера.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

снова. Слышишь, песню выводит на пушке кукушка. Вспоминаю я бабку свою и на пне на колоде четвертый.

Ну, вообще, все, что с нами происходит впервые, мы очень хорошо запоминаем. В красках иногда даже и преувеличиваем многое. Ну, например, когда я в первый раз совершил прыжок с парашютом, и это сейчас не шутка и не преувеличение, я забыл, как дышать. Благо, инструктор рассказал, что нужно покричать. И помогло.

0: Газон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующие бинты, а также товар сезона – средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикаина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия возвращается к столпам фундаментального советского образования. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, пишет «Москва-24». Он подчеркнул, что это образование никто никогда не отменит и не заменит. Ранее в Минпросвещении сообщали, что сейчас вопрос о сокращении или увеличении срока школьного обучения в стране не рассматривается. Министерство планирует продолжить совершенствование системы образования и федеральных государственных образовательных стандартов в рамках действующей 11-летней модели обучения. Российские железные дороги завершили испытание контактной сети для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом заявила пресс-служба перевозчика. Подчеркивается, что проверка подтвердила соответствие всех компонентов КС-400 техническому заданию РЖД и необходимым требованиям при скоростях движения до 400 км в час. Принято решение о выпуске установочной серии деталей. Изготовлением более 800 комплектующих контактной сети занимались около 80 компаний. Испытания начались в августе прошлого года. Специалисты проверяли совместимость элементов сети и их технические параметры. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Иван Кучин призывает нас погулять, а почему бы, собственно, и нет. Между прочим, сегодня день обеденного перерыва. Вот такой праздник неофициальный, который хочется отмечать и отмечать. Алексей Петрухин, Чупчик, прямо сейчас поможет нам это сделать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут подальше.

скажем, земляки, братья, наши родные, близкие. Ну что, в новом музыкальном часе привет будем передавать, поздравления доставлять и музыку любимую включать. Главное, вы пишите, действуйте и не затягивайте. Время в этот период летит, ох, как быстро и непредсказуемо. Договорились? Ну тогда славно.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайк» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайк», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Игорь Кибирев и Воровайки. Сейчас что имели в виду? Какой-то десерт, пьяная вишня? Или с чем сравнение? На что? Аллюзия. Сейчас кто-то позже подумал. А что же правда здесь имеется в виду? Продолжите в том же русле. А сейчас вместе с коллективом Чайф вспомним песню. Такую народную, каторжанскую.

Чепик. Имя новое, но хорошо известное уже не только нашим слушателям, но и, в принципе, любителям хорошей, качественной музыки. А еще Холл, а еще Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин. Ну, шаман. А будем продолжать? Конечно. Тогда подключим мэтров Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Ирина Круг, Алиса Повал, Евгений Кемеровский. Что, нравится состав? И это далеко не все артисты, которые 14 ноября выйдут на сцену Лайф-арены на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Вы наверняка уже захотели зайти на сайт radioshanson.ru, посмотреть поподробнее, что, как и выбрать. На танцпол пойдете. Может быть, будет несколько иное расположение. В общем, за билетами уже пора. 12+. Возрастное ограничение мероприятия.

0: категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
0: Для лиц старше 18 лет.
2: Приветствую настроенным на 105.5. Друзья, всем легкого желаю завершения и продолжения этого четверга в предвкушении самого любимого дня недели, то есть завтрашней пятницы. Предлагаю бодро шагнуть в новый час на радио «Шансон Костомукша». Будем приближать с вами пятницу как можно активнее и мелодичнее, ведь к ней мы очень жаждали и очень уверенно шли к ней легкой походочкой, я надеюсь, всю эту неделю. Поэтому, друзья, бодренько под музыку шагаем в новый час. Меня зовут Катя Бажова. Всем здравствуйте.

А нас тоже можно, друзья, отправлять свои приветы, а еще поздравлять, осыпать комплиментами, благодарить. В общем, все свои теплые эмоции, чувства выражать в прямом эфире на радио «Шансон Костомукша». Наш с вами местный час, поэтому пользуйтесь смело, без стеснений, смелее, ярче, пламенней, послание жарче, свои приветы. В общем, все это готово я принимать на наш мобильный номер. И напомню тем, кто к нам вновь присоединился. +7 900 457 47 00 наш единый номер для смс-посланий, для посланий в мессенджере Макс, ну и группа ВКонтакте. У нас имеется Костомукша Медиа. Заходите, пишите, читайте новости и в целом хорошо проводите время, в том числе и с нашей программой на 105.5 FM.

тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

0: так. Попутчики.
1: Ну, кто же сегодня станет нашим попутчиком на ближайший эфирный час? Друзья, я предлагаю взять замечательную барышню сегодня в попутчике. Это все мужчины, да мужчины. Сегодня, друзья, расскажу вам о певице Миролюбовой, которая ярко выстрелила этой весной и зимой на радио «Шансон». Ее песни взрывали, занимали ведущие позиции в чартах и в хит-параде радио «Шансон» в том числе. Так вот, на днях певица Миролюбова впервые рассказала, почему же она пропала из соцсетей в последнее время. Дело в том, что певица, оказывается, стала мамой во второй раз. Последние месяцы, напомню, ее хиты «Гуляй», «Пьяная без вина», «Красавица» практически не появлялись. Не появлялась певица сама в соцсетях, в отличие от своих хитов. Это, конечно же, у поклонников вызывало множество вопросов. Они ее полюбили, ее песни полюбили, а тут вдруг ее не слышно, не видно. Так вот, оказалось, что все это время Виктория, это настоящее имя Миролюбовой, была сосредоточена на семье и на рождении ребенка. Но сразу успокою всех поклонников, несмотря на паузу в активности в медийной, певица продолжала выпускать музыку все это время. И сегодня, напомню, Миролюбова входит в число самых популярных певиц в жанре радио-шансон. У нее более миллиарда прослушиваний, свыше 8 миллионов ежемесячных слушателей, а ее клип «Гуляй» набрал более 122 миллионов просмотров на YouTube. Потихонечку Виктория уже возвращается к своей творческой деятельности, готовит для своих фанатов новые песни, интересные сюрпризы. А сегодня я предлагаю послушать один из ее недавних свеженьких хитов «Пьяная без вина» на радио «Шансон Костомукша».

0: «Дорогой мой человек».
1: Ну, а мы тем временем будем раскачивать вас, друзья, и призываю писать нам свои хорошие поводы и поздравления на +7 900 457 47 00. Все ваши заявки буду в прямом эфире озвучивать до конца этого эфирного часа, у вас время есть. Ну а первый привет у нас по следам нашего анонса в группе ВКонтакте. Мы написали о том, что замечательная костомукшанка, педагог технологии первой школы Любовь Марусевич стала участницей регионального конкурса «Мама-предприниматель». Любовь прошла отборочный этап, получила приглашение на обучение в Петрозаводске. Там участницы изучают основы предпринимательства, разрабатывают бизнес-планы, в общем, активно готовятся к защите проектов. Так вот, Любовь приехала на конкурс вместе с дочкой. Дочка стала ее главной группой поддержки. И уже в эту пятницу, то есть завтра, состоится защита проектов. По итогам выберут победительницу и главный приз, на минуточку, 150 тысяч рублей. Администрация округа поддерживает Любовь Марусевич в этом конкурсе. Вас призывает последовать примеру. Можно поддержать также Любовь Марусевич в соцсетях. Ссылка на ее страничку есть в группе администрации нашего округа ВКонтакте. Ну и желаем вам, Любовь, успешной защиты проекта и, конечно же, победы конкурса. За вас все ваши коллеги, знакомые, друзья держат кулачки.

Мои друзья, у нас каждый день по будням с 15 до 16 то золотое время, в которое вы успеваете и поздравить, и порадовать нас, и поделиться своими важными поводами, о которых мы с удовольствием рассказываем у нас в эфире. И очередной повод у нас стал известен накануне. Дело в том, что ученица, выпускница даже, я бы сказала, Пушкинской школы Карина Гулевич показала самый лучший результат в нашем городе в ЕГЭ по русскому языку. Она набрала 97 баллов, чуть-чуть не хватило до соточки. Но Карина молодец, Карину помогала готовить педагог по русскому языку Татьяна Александровна Кужлева. Карина, ваши одноклассники, педагоги, классный руководитель в первую очередь спешат вас поздравить с этим результатом, желают вам не сбавлять обороты и также блестяще готовиться к следующим испытаниям, вперед к новым вершинам.

Друзья, ну еще один привет в нашем эфире. С удовольствием озвучим. Просто привет, просто пожелание хорошего настроения и удачного рабочего дня от Максима в адрес своей любимой супруги Марины. Марина, отработайте сегодня, ну и порадуйте супруга внимательного, такого заботливого сегодня вкусным ужином. Я думаю, что он будет только рад. Ну а вам в подарок от вашего мужа Любавин Сергей, «Перелетные птицы» в эфире радио «Шансон Костомукша».

От столицы все кочуем к столице. Может, сказкам суждено уже сбыться или встретиться. Ты все лучшее, что было когда-то, все, что связано с тобой, стало свято.

0: Погоня за звездами.
1: Ну что, друзья мои, завтра пятница. Я уверена, что в этом дне будет много приятных моментов, приятных событий и хорошее настроение. А вот кому повезет больше всех из знаков зодиака, давайте-ка спросим об этом у наших астрологов. Итак, Овны, пятница потребует от вас собранности, возможно, придется решать вопросы, которые вы давно откладывали, но результат оправдает ваши усилия. Вечер подойдет.

0: проявить свои таланты во всей красе. Ваши идеи заметят, оценят по достоинству. Главное, не пытайтесь все вокруг контролировать. Девы, а у вас пятница подойдет для наведения порядка в делах, в мыслях, в голове. Хорошее время для планирования, для решения каких-то финансовых дел и для решения домашних забот. Весы, к вам поступит завтра неожиданное предложение. Может быть, какая-то произойдет случайная встреча, которая изменит ваши планы. Сохраняйте завтра гибкость, не отказывайтесь от новых возможностей. Скорпионы, звезды вам обещают насыщенный день. Возможно, какие-то встречи неожиданные, которые окажутся важнее, чем вам покажется сначала. Некоторые события могут развиваться не по плану, но именно это откроет для вас новые возможности. Стрельцы, у вас будет шанс продвинуться в каком-то деле, которое долго стояло на месте. Не упускайте этот момент, а вечер проведите в компании друзей. Козероги, не все получится завтра с первой попытки у вас, но настойчивость принесет результат. День будет благоприятен для рабочих вопросов и для принятия практических решений. Водолеи, вам пятница подарит вдохновение, желание пробовать что-то новое. Отличное время наступает для творчества, для обучения и даже для общения с единомышленниками. Рыбы, а в вашу жизнь пятница принесет спокойный, размеренный ритм. Не торопите события, многое сложится удачно само собой, без вашего влияния. Вечером уделите внимание себе и своим давним желаниям.
1: Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно стучат, гудят по...

Нам, друзья, с вами, похоже, придется помахать рукой нашим ожиданиям жаркого лета, жаркого июня, по крайней мере. Ну вот на ближайшие сутки рисуют совсем не летнюю картинку, никаких двузначных даже отметок на термометре, к сожалению, не обещают. Если сегодня плюс 10 градусов мы с вами могли наблюдать, то завтра максимум, что мы увидим, это будет плюс 7, плюс 8 градусов в Костомукше. Такая погода будет на протяжении всего дня, всей пятницы, с где-то с 3 ночи 6 градусов, днем максимум 7-8. И к вечеру с пятницы на субботу вообще похолодает до плюс 4. Но зато к вечеру субботы уже, вернее, к вечеру 5.

пятница немного прояснится небо, и будем ждать, что в субботу все-таки солнышко начнет возвращать лето в наши края. По поводу осадков, синоптик прогнозирует, что завтра будет пасмурно, но большого дождя не обещают. Несколько капелек нарисовано, возможно, пробежит тучка мимо. В любом случае, друзья, завтра утепляемся, одеваемся как-то в соответствующей погоде. Северо-западный ветер обещают холодный, 7-8 метров в секунду, то есть прям вот придется какие-то курточки достать, плащи. Ну, надеюсь, что шапки с перчатками все же нам не понадобятся.

0: путем.
1: Ну и, друзья, время анонсов. Традиционная наша рубрика «Все путем», где я рассказываю об интересных событиях. И как-то так повелось, что на этой неделе мы уделяем внимание больше спорту. И давайте не будем нарушать традицию. Сегодня еще об одном спортивном событии я вам расскажу. Но это событие будет проходить уже в рамках фестиваля «День молодежи». Напомню, что фестиваль «День молодежи» в Костомукше стартует 27 июня. Это следующие выходные, в субботу. Так вот, в рамках фестиваля пройдет забег с препятствиями по пересеченной местности. Забег будет называться «Тропа героев». Участников ждет дистанция небольшая, сразу скажу, 750 метров. Также, кроме дистанции беговой, будет серия испытаний. Это перенос шин, паутина, ров, свал из деревьев, бревенчатая лестница и параллельная переправа. В общем, недостаточно будет просто бежать, нужно будет какие-то препятствия преодолевать. Принять участие в этом забеге могут подростки, подрастающее поколение, юные жители нашего города, юноши и девушки от 14 до 18 лет приглашаются к участию в этом забеге «Тропа героев». Сразу скажу, что количество мест организаторы ограничили. Необходимо зарегистрироваться предварительно до 25 июня. Ссылка размещена в официальной группе «Центр среда» во ВКонтакте. На месте же регистрация участников будет проходить в 13 часов 27 числа. Старт в 13:30, но и в 17:30 награждение победителей. Еще добавлю, что все участники забега получат сертификаты, а победители призеров ждут грамоты и памятные подарки. Для участия необходимо иметь документ, который удостоверяет вашу личность. Справка должна быть об отсутствии противопоказаний к интенсивным физнагрузкам. Страховка необходима, такое требование у организаторов. Также согласие на обработку персональных данных. Добавлю, что фестиваль «День молодежи» в этом году реализован в рамках программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети» в Республике Карелия.

Друзья, ну и в завершение эфира нам хочется еще один привет озвучить. Привет, даже не столько это привет, сколько сообщение об одном нашем земляке, который очень круто себя проявил, поэтому именно в доске почета мы о нем рассказываем. Владислав Магин, Мягин, ученик Пушкинской школы. Он стал лауреатом конкурса «Диалог поколений». На этот конкурс Владислав представил видеописьмо, в котором он с современным подростком общается, боец советской армии, который не дожил до победы всего один день. Очень трогательная, очень интересная работа. Так вот, коллектив Пушкинской школы поздравляет и Владислава, и его наставника, советника директора по воспитанию Оксану Топчую за внимание к теме Великой Отечественной войны, за сохранение памяти о героях. Вы молодцы, и вами очень гордятся ваши коллеги.

стороны мои, завтра пятница, наш любимый день недели, будем вместе проживать его, радоваться происходящему, несмотря ни на какие капризы погоды, мы будем проживать лето на полную катушку, будем согревать друг друга не только музыкой, но и теплыми словами. Жду вас всех на нашей с вами волне, на 105.5, но услышимся мы в программе «Место встречи» уже в понедельник, не пропустите, ровно в 15 часов на 105.5 стартует наша местная программа. А так, оставайтесь на 105.5, оставайтесь с радио «Шансон». Всем пока!

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предупредили о мошеннической схеме с семейными выплатами. С 1 июня социальный фонд действительно начал прием заявлений на возврат НДФЛ с 13 до 6% для семей с двумя и более детьми. По словам депутата Дмитрия Свящева, эту информацию аферисты стали использовать для рассылки поддельных уведомлений, пишет ТАСС. Потенциальная жертва получает СМС с сообщением, что семье одобрена такая выплата. И для того, чтобы деньги не сгорели, нужно перейти по ссылке. Если это сделать, откроется фишинговый сайт, похожий на госуслуги. После ввода логина, пароля и кода из СМС аферисты получают доступ к аккаунтам и банковским данным. Гражданам рекомендуется самостоятельно заходить на официальные сайты госуслуг или социального фонда. Школа не может отказать ученику в зачислении в 10 класс, если он успешно сдал ОГЭ и получил аттестат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. Ранее в СМИ сообщалось, что некоторым школьникам стало сложнее попасть в старшие классы. В отдельных случаях от них якобы требуют высокий средний балл в аттестате и участие в олимпиадах. По словам экспертов, отказ в поступлении в 10 класс нарушает право ребенка на получение среднего общего образования. Профилактику вечного огня проведут в Москве ко дню памяти и скорби 22 июня. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По словам вице-мэра, это очень ответственная процедура, поэтому к ней привлекут самых опытных специалистов газового хозяйства столицы. Профилактика занимает около 40 минут. Огонь переносится специальным факелом на временную горелку, точную уменьшенную копию основной. Звезду мемориального комплекса приподнимут и перенесут в сторону, после чего проверят работоспособность запальников и других систем. Напомню, впервые вечный огонь в Александровском саду у стен Кремля зажгли 8 мая 1967 года. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Группа «Лесоповал» в начале очередного часа на шансоне порадовала нас. Еще больше удовольствия получат поклонники жанра на концерте группы «Лесоповал» 27 июня в субботу в Академ-джаз-клубе. Приходите, если вы старше 18 лет. А эфир далее продолжит дуэтная композиция Ирины Круг и Алексея Брянцева под названием «Просто ты одна». А я, Ирина Сотникова, не одна, к счастью, в вашей компании, дорогие радиослушатели. Приветствую вас в этот четверг. Пусть он будет удачным, плодотворным и ярким.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А за сентябрем грядет октябрь, там уже до ноября недалеко. Время прилетит быстро, поэтому я вам рекомендую уже сейчас позаботиться о билетах на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Праздничный вечер пройдет 14 ноября в столичной лайф-арене. И чтобы быть поближе к артистам, конечно, лучше приобрести билеты на танцпол, потому что, чего сидеть, скучать на концерте? Там нужно танцевать, зажигать и подпевать любимым шансонье. Билеты и подробная информация на радиошансон.ру. Приходите с друзьями, с коллегами, с родственниками. Мы ждем всех, кто старше 12 лет. С подростками, получается, тоже можно приходить. Надеюсь, выступит на «Разгуляй» для нас и Алекс Лим. Было бы здорово.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Владивостока. Сломать этот стереотип решила белорусская марка BLG, которая заявила, что в самом ближайшем будущем модели марки получат электронику, произведенную местным предприятием «Горизонт». Я, конечно, могу ошибаться, но в моей юности предприятие занималось выпуском телевизоров. На мощностях холдинга «Горизонт» уже в ближайшее время будет налажено изготовление ключевых элементов цифровой автомобильной архитектуры, панелей приборов, мультимедийных дисплеев и блоков управления. Выход на серийное производство намечен на начало 2027 года. Первой моделью, которая получит новую электронику белорусского происхождения, станет новый компактный городской кроссовер BLG X50+, официально представленный на российском рынке с 20 марта нынешнего года. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я же с вами прощаться пока не собираюсь, в отличие от Григория Лепса. Вместе переходим в новый час на шансоне в столице 16:50. В конце этого часа послушаем еще Юлию Михальчик. Ну а прямо сейчас обворожительная Тамара Кутидзе. История, судя по всему, очень близка Тамаре под названием «Девочки, он занят».

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Дистанционные сделки с недвижимостью в России предлагают ограничить. Об этом порталу News.ru заявил сенатор Айрат Гибадинов. По его мнению, такие операции стоит проводить только в строго определенных случаях. Речь идет о квартирах, домах и земельных участках, где особенно важно подтвердить реальное согласие собственника. Гибадинов отметил, что электронная подпись, биометрия и другие цифровые инструменты могут быть дополнительной защитой, однако полностью заменить личное участие сторон они не могут. Очная встреча помогает быстрее заметить давление, обман и другие злоупотребления. Средний возраст россиян, работающих по найму, составляет около 44 лет. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин. Он отметил, что возраст сотрудников заметно различается в зависимости от сферы деятельности. Так, в IT-отрасли специалисты в среднем моложе, тогда как в образовании, здравоохранении и социальной сфере этот показатель выше, пишет РИА Новости. Платыгин отметил, что в течение ближайших 15 лет в России продолжит увеличиваться численность граждан старше трудоспособного возраста. Поставка нефтепродуктов в Москву осуществляется в штатном режиме. Работа всех АЗС в городе отлажена. Об этом в мессенджере Макс сообщил комплекс городского хозяйства. Такое заявление сделали в ответ на поступающие запросы, пишет Интерфакс. Напомню, в ночь на сегодня в ходе массированной атаки беспилотников на столицу были попадания по территории московского нефтеперерабатывающего завода. В России заметно выросли продажи новых подключаемых гибридов. В мае было реализовано почти 5000 таких автомобилей. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает агентство «Автостат». Доля подключаемых гибридов на российском рынке за год выросла с 2,7% до 4,5%. Всего за первые 5 месяцев в России реализовали более 24 тысяч данных авто. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Александр Розенбаум на шансоне. Прекрасно мы с вами все помним школьных друзей, да и студенческие годы не забываются многими, знаете, особенно это как-то вспоминается, если ты переехал в другой город, а многие остались в твоем родном городе. Ну, хорошо, что есть такие песни, которые позволяют хотя бы ненадолго вырваться на несколько минут хоть из этой будничной суеты, вспоминать, может быть, даже позвонить или написать своим родным в тот дальний город детства. Почему нет? О Твери далее у нас пойдет речь на шансоне. Послушаем с вами маэстро Михаила Круга. Частота вещания радио «Шансон» в Твери 104,8 FM. В студии с вами по-прежнему я, Ирина Содникова. Всем желаю доброго дня и прекрасного настроения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

если всерьез, теперь девятиклассники будут изучать платежные инструменты, узнавать, что такое семейный бюджет, кредитные карты. В общем, познавать азы взрослой жизни, понимать, как копейка рубль бережет. Все это будет происходить на уроках обществознания. Честно говоря, это хорошо, это очень хорошо. Многим из нас не помешает финансовая грамотность. Вот дети все узнают и нам с вами расскажут. А я расскажу, кого мы послушаем в ближайшие минуты на шансоне. Новинка будет в исполнении Алексея Петрухина и Анны Семенович. Александр Маршал также порадует нас. Ну а прямо сейчас Seven Rose, «Черная смородина».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Летом я хочу на море. Такая у меня традиция. Каждое лето хотеть на море. Лето на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Шансон.
1: И радио Шансон, безусловно, куда же мы без него. Андрей Косинский, Петербургу шлем пламенный привет. Частота вещания там 104.4 FM. Сегодня, кстати, в северной столице стартовал фестиваль «Алые паруса». Проходит он в период с 18 по 25 июня. Как раз на эти даты приходятся выпускные в большинстве российских школ. Впервые «Алые паруса» прошли в 1968 году аж. Да, тогда мероприятия проводились в Ленинградском дворце пионеров и на стрелке Васильевского острова. Выпускникам всем мы желаем прекрасного праздника, а эфир на шансоне продолжает Настасья Самбурская.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Катерина Голицын, шансонье. Так, что у нас? 17.49 на столичных. Дело движется к ужину. У нас сегодня Международный день суши. Вот, пожалуйста, готовое блюдо. Это я так хозяйкам помогаю. Нам же каждый вечер нужно что-то наколдовать на стол семье. Да вот, суши можно просто купить. И останется время потанцевать под любимые песни на шансоне. Вот как я придумала. Молодец.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Друг». За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующие бинты, а также товар сезона – средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикаина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В школы Карелии придут 11 новых педагогов. Все они прошли отбор в рамках программы «Земский учитель». 11 победителей приступят к работе в новом учебном году в сельских школах и малых городах республики. Всего на участие в программе поступило 14 заявок из 9 регионов России. Министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина отметила, что большинство претендентов – молодые специалисты в возрасте до 40 лет, у третьей из них – высшая или первая квалификационная категория. В случае отказа кого-то из победителей его место займет следующий по рейтингу учитель. После подписания трудового договора со школой педагоги получат федеральную единовременную выплату. 15 выпускников Костомукши написали ЕГЭ по русскому на высокие баллы. В Карелии подвели итоги первого обязательного экзамена для 11-классников. Всего ЕГЭ по русскому языку в регионе сдавали почти 3000 ребят. Почти 11% участников набрали более 81 балла. Среди них 15 школьников из Костомукши. Наивысший балл 97 в нашем городе набрала ученица Пушкинской школы Карина Гулевич, ее учитель Татьяна Кужлева. 81 балл и более набрали также 6 выпускниц первой школы. Их педагог Наталья Шалимова. В третьей школе четверо высокобальников по русскому языку, в гимназии тоже четверо. Добавлю, что 100 баллов по русскому языку в Карелии получили лишь двое выпускников из Петрозаводска, в том числе дочь главы Минприроды Кристина Свицкая. Во дворах Костомукши кипит работа. В городе продолжается благоустройство дворовых территорий. Этим летом ремонт запланирован на 3 объектах. На 2 уже ведутся работы. Это дворы домов Колевала 25 и Парковая 3. Следующий в очереди двор дома номер 10 по улице Колевала. Напомню, что работы выполняются в рамках реализации программы формирования современной городской среды. Срок завершения до 15 июля. На них будет действовать гарантийный срок. Работы выполняет фирма «Два типа». В аварии в центре города пострадала девушка. ДТП произошло во вторник вечером в районе дома номер 5 по улице Антикайнина. 23-летний водитель Nissan Almera неправильно выбрал дистанцию, отвлекся от управления и в результате столкнулся с автомобилем ВАЗ, следовавшим перед ним. В результате аварии травму получила 22-летняя пассажирка иномарки. ГАИ по факту ДТП проводит проверку. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники. Товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в городе переменную облачность. В течение дня будет идти дождь. Ветер сегодня северо-западный, порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: На руках тебя носил бы и боялся уронить.
1: Жанровый шансон в начале нового часа. Иван Кучин, 18.06, точное, столичное. Ну все, официально рабочий день окончен, я вас поздравляю. А завтра пятница, настроение уже прекрасное, еще и солнце нам обещают немного так в Москве. И потепление даже, я знаю, что в Сибири уже вообще тепло, и на Урале. Ну ничего, перевернется и в столице грузовик с солнечной погодой, с жарой. Ну а пока согревающий шансон для вас. Песня «Мама» в исполнении Михаила Шафутинского. Меня зовут Ирина Сотникова. Добрый вечер.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

ноги сами так и идут в пляс. Вика Ветер на шансоне. Потанцевать от души приглашаю вас на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной лайф-арене. Все это случится. На сцену выйдут Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Воровайки», Татьяна Картукова, Владимир Ждамиров. В общем, множество артистов будет. Возрастное ограничение 12+. Билеты на нашем сайте radioshanson.ru. Все это случится осенью. Ну, а пока мы с вами возвращаемся в лето. Ума Турман на шансоне.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так уж устроен человек, что хочет повсеместно окружать себя комфортом. В автомобильном мире это особенно заметно. Многие марки стремятся в премиум-сегмент, но не у всех это получается. Где-то неверно выбирается концепция, а иногда подводит техника. Одно из авторитетнейших автомобильных онлайн-изданий провело исследование совместно со страховыми компаниями и выяснило, какие премиальные автомобили ломаются реже всего. Самым надежным автомобилем премиум-класса является японский кроссовер Lexus RX 4-го поколения, выпускавшийся с 2016 по 2022 год. Оценка надежности клиентов достигает почти 98%. Второе место в рейтинге занял BMW X5 текущего поколения. Им довольны 96% опрошенных. Замыкает тройку лидеров, выпускаемый с 2014 по 2022 год, Range Rover Sport с показателем надежности на уровне 94%. Также в рейтинг вошли Land Rover Defender, Range Rover, Volvo XC90, Mercedes EQC и Jaguar I-Pace. Это самая надежная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот ж правду говорят, главного глазами не увидеть. Свой человек, он ведь сердцем чувствуется. Одинаковые взгляды на жизнь, опять же, мысли похожие, вкусы музыкальные, например. На одной волне, так сказать, на волне радио «Шансон». Виктор Дорин в эфире душевного радио только что, а продолжит Евгений Кемеровский. Мы же с вами услышимся уже в новом часе. Музыки много, «Шансон» один.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Налоговый вычет предложили ввести за консультацию частного психолога. Речь идет о помощи не только для самого налогоплательщика, но и для его близких, родственников и детей. Об этом пишет РИА Новости. По словам авторов инициативы, сейчас подобный социальный вычет действует, если услуги предоставляет психолог из медицинской организации. Однако многие люди обращаются к специалистам, которые работают как ИП или самозанятые. Поправки повысят доступность консультационной психологической помощи и поддержат развитие легального рынка таких услуг. Если закон примут, новые правила заработают со следующего года. Россияне стали меньше опасаться звонков от неизвестных номеров после введения обязательной маркировки вызовов. Почти треть опрошенных отвечают на такие входящие спокойнее, потому что заранее видят, кто звонит. При этом 27% респондентов считают, что маркировка поможет сократить поток спама и рекламных звонков. Такой результат исследования приводит Лента.ру. По данным аналитиков, с начала весны доля маркированных звонков от российских организаций каждую неделю растет на 3%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 83 копейки. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Легендарный хит, который услышала страна 1 января 2006 года, уже 20 лет прошло с тех пор, но не теряет песня своей актуальности, своей популярности. Стас Михайлов в начале нового часа на волнах шансона. В Москве 19 часов 6 минут, а в студии Ирина Сотникова. Всем желаю доброго вечера четверга. Этим вечером можно себя побаловать, порадовать, да не только себя, близких тоже можно, знаете чем? Клубникой. Потому что на календаре день клубники. А радость, она ведь в мелочах. Сосо Павлиашвили на шансоне.

хочу весну тебе пожаловать, могу судьбу тебе пожаловать. Что скажешь?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ирина Круг на шансоне «Промежутки любви». Промежутки отпуска у нас с вами совсем небольшие, поэтому предлагаю не терять их понапрасну, проводить так, чтобы вот все вокруг завидовали, и соседи, и друзья. Присоединяйтесь к нам. Мы на «Бархатном шансоне» проводим время в компании любимых шансонье у моря, в Турции. Тем более, если вы человек семейный, то у нас есть еще и спецпредложение для вас. При бронировании тура в июне дети до 12 лет отдыхают, проживают совершенно бесплатно. Так что поспешите. Все подробности акции на сайте radioshanson.ru. Информация эта для лиц старше 12 лет. Ну и в продолжении морской тематики встречаем Евгения Осина на шансоне. Кстати, на «Бархатном шансоне» качки нет вообще. Все спокойно, тихо, мир.

Совсем недавно Зайнаб Махаева стала гостем звездного завтрака на шансоне. Много интересных фактов рассказала Марине Дымовой и Артему Демину. Запись видеотрансляции смотрите в наших социальных сетях. Одноклассники, ВКонтакте вам в помощь, а также на нашем сайте radioshanson.ru. Есть у нас там же и прямая трансляция эфира. Все, что происходит вот здесь, вот, собственно, в студии, можно видеть. Заходите, комментируйте. Не оставляйте без внимания и посты. Ставьте лайки. Нам это всегда приятно. Не жалейте. Вот сегодняшний пост у нас посвящен, например, Михаилу Захаровичу Шуфутинскому в том числе. Интересное видео прилагается. Так что заходите, мы вас ждем.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Радио «Шансон».
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион веселые дни, конфетный

идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверенно в себе и добродушно, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: ее глаза два тихих океана, в ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно, не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.
1: Алексей Брянцев на шансоне. Многоуважаемые леди и джентльмены, у нас с вами завтра день черного кота. Ну, видимо, завтра он как раз-таки принесет нам удачу, а не наоборот, если дорогу перебежит. Если вдруг такое случится, вы нам напишите, мы будем знать, как оно на самом деле-то работает. А еще завтра... Ой-ой-ой, день поцелуев. Ну что, пойду, пожалуй, готовиться, порепетирую. Оставляю вас в компании Риты Виноградовой. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем позитивного настроя на пятницу.

0: радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В навигаторе «Дубль ГИС» появилась функция, которая поможет реже стоять на светофорах. Она подскажет оптимальную скорость, чтобы попасть на зеленый. Для этого система отслеживает цикл сигналов светофоров, расстояние между перекрестками, текущую и разрешенную скорость. Чаще всего система рекомендует езду в диапазоне от 45 до 60 км в час, но может советовать и меньше. Рекомендацию превышать скорость она не дает. Пока функция работает только в Москве и Новосибирске. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Некоторые из них перейдут на выпуск топлива стандарта Евро-3 вместо нынешнего Евро-5. Это позволит увеличить объемы выпуска топлива и избежать дефицита. Критического вреда автомобилю топливо стандарта Евро-3 не наносит. У современных автомобилей могут быстрее забиваться катализатор и топливные форсунки. Но для этого на таком топливе нужно накатать несколько десятков тысяч километров. Владельцы старых автомобилей изменений вообще не заметят. Больше трети регионов России убыточны по ОСАГО. Статистика рассчитывается сравнением двух показателей. С одной стороны, доходы от продажи полисов, с другой – расходы на выплаты с учетом расходов на ведение дел. Хуже всего ситуация в Ингушетии. Здесь страховые выплачивают в 7 раз больше денег, чем собирают от продажи полисов. Также плоха ситуация во многих регионах Северного Кавказа, Дальнего Востока и не только. Фактически, ОСАГО в проблемных регионах выплачиваются за счет всех остальных. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В школы Карелии придут 11 новых педагогов. Все они прошли отбор в рамках программы «Земский учитель». 11 победителей приступят к работе в новом учебном году в сельских школах и малых городах республики. Всего на участие в программе поступило 14 заявок из 9 регионов России. Министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина отметила, что большинство претендентов – молодые специалисты в возрасте до 40 лет, у третьей из них – высшая или первая квалификационная категория. В случае отказа кого-то из победителей его место займет следующий по рейтингу учитель. После подписания трудового договора со школой педагоги получат федеральную единовременную выплату. 15 выпускников Костомукши написали ЕГЭ по русскому на высокие баллы. В Карелии подвели итоги первого обязательного экзамена для 11-классников. Всего ЕГЭ по русскому языку в регионе сдавали почти 3000 ребят. Почти 11% участников набрали более 81 балла. Среди них 15 школьников из Костомукши. Наивысший балл 97 в нашем городе набрала ученица Пушкинской школы Карина Гулевич, ее учитель Татьяна Кужлева. 81 балл и более набрали также 6 выпускниц первой школы. Их педагог Наталья Шалимова. В третьей школе четверо высокобальников по русскому языку, в гимназии тоже четверо. Добавлю, что 100 баллов по русскому языку в Карелии получили лишь двое выпускников из Петрозаводска, в том числе дочь главы Минприроды Кристина Свицкая. Во дворах Костомукши кипит работа. В городе продолжается благоустройство дворовых территорий. Этим летом ремонт запланирован на 3 объектах. На 2 уже ведутся работы. Это дворы домов Колевала 25 и Парковая 3. Следующий в очереди двор дома номер 10 по улице Колевала. Напомню, что работы выполняются в рамках реализации программы формирования современной городской среды. Срок завершения до 15 июля. На них будет действовать гарантийный срок. Работы выполняет фирма «Два типа». В аварии в центре города пострадала девушка. ДТП произошло во вторник вечером в районе дома номер 5 по улице Антикайнина. 23-летний водитель Nissan Almera неправильно выбрал дистанцию, отвлекся от управления и в результате столкнулся с автомобилем ВАЗ, следовавшим перед ним. В результате аварии травму получила 22-летняя пассажирка иномарки. ГАИ по факту ДТП проводит проверку. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники. Товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в городе переменную облачность. В течение дня будет идти дождь. Ветер сегодня северо-западный, порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: кончая СМН.
1: Очень ритмично начинается мой вечер сегодня. Дуэт Григорий Лепс и Александр Розенбаум. Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла. Ух, как свежо сегодня в Москве. Прохладный вечер. Я принимаю марафон на радио «Шансон». У микрофона Рита Виноградова. Сегодня будем слушать любимых артистов. И пусть сегодняшний вечер оставит после себя только хорошие эмоции. Впереди Михаил Шуфутинский, Александр Маршал. Прямо сейчас с песней «Наш класс». Музыки много, шансон один.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

любил я Зойку одевать. Ей, что ни надень, всегда к лицу. Для нее ходил я воровать, кланялся барыге под лицу.

0: мою ты продала.
1: Михаил Шуфутинский в эфире радио «Шансон». А знаете, ученые недавно заметили любопытную вещь, и я спешу с вами поскорее поделиться. Когда человек вспоминает приятное событие, мозг активирует почти те же зоны, что и в момент, когда это событие происходило. И получается, хорошие воспоминания – это не архив, а возможность снова еще раз прожить эту счастливую минуту. Так что пусть будет как можно больше счастливых минут. Будем их приумножать здесь. Вместе будем стараться для вас.

0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Михаил Бублик. «Лети, лепесток».
3: Смой

0: сменить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
4: Реклама.
5: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

разрешите ставить точку на себе. Доверяйте, ошибайтесь и любите. Ну а умников хватает на земле. Улыбайтесь, господа, ведь жизнь проходит.

Лисицын с песней «Зеленый, зеленый». Напомню, что сегодня четверг, 18 июня. Вы на радио «Шансон». И иногда лучший план на вечер – отказаться от планов. Знаете, просто открыть окно, подышать, замедлиться и подумать, конечно, о хорошем спокойствии и гармонии всем, кто на волне радио «Шансон». Далее Алена Петровская, Евгений Рос, «Донская бравада» для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Разгулялась волна, а тебе не почем.
5: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А у меня есть прекрасная новость. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. И на сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды, кстати, душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Владимир Ждамиров и многие другие. Зрителей ждет несколько часов любимой музыки и возрастное ограничение 12+.

спрячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда другим

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую слушателей на волне бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. Желаю каждому продуктивного дня под хиты на любви.

Друзья, а вы знаете, где будет отдыхать половина России этим летом? Не на Мальдивах, не в Турции, а на даче. Опрос показал, 50% граждан выбирают загородную жизнь. Что их манит? Свежий воздух и возможность жарить шашлык. Вот это я понимаю приоритеты. Ну а около 40% останутся в городе. А все-таки большинство мечтает свалить на дачу на все лето. Эксперты говорят, это не просто традиция, а рациональный выбор. Устал от шума города, на природу, восстанавливать эмоциональный фон через труд на земле. Пока одни строят планы на заграницу, другие уже достали мангал и поехали. Всем приятного лета!

вспоминается мудрость социальных сетей. Бьют – беги, дают – бери, но от всех не убежишь. А что касается бесплатного сыра, то его оптом раздают в мышеловке.

0: «Реальный шансон».
1: От музыкальных премудростей к профессиональным. Из серии «Она хотела бы жить на Манхэттене» и с Деми Мур делиться секретами, а он просто диджей на радио. Просто да не просто. Наши желания и мотивация определяют будущее.

0: От музыкальных произведений к школьной географии. Давайте вспомним 6 материков-континентов. Евразия, Африка, Северная Америка, Антарктида, Южная Америка и родина кенгуру Австралия. Мир до такой степени разнообразный, что мы говорим на разных языках, но всегда можем найти общий язык под хиты на любимой волне.
1: Город печальный, уставший от рокота. Где же ты, счастье мое одинокое? Дождь сумасшедший назначил свидание. Что ты сказала ему на прощание? Город ночной, одинокая женщина, с летним дождем этой ночью повенчана. Вот у метро покупает цветы. Где ты единственный, грешный?

Друзья, барабанная дробь. Лучший вуз России прошлого 2025 года – это МГУ имени Ломоносова. В тройке лидеров – Баумановский университет и физтех МФТИ. Далее идут СПбГУ и МИФИ. Всего в список лучших попали вузы из 30 регионов. Но больше половины первой сотни – это Москва, Подмосковье и Питер. Оценивали по полной программе. Качество преподавания, ресурсы высших учебных заведений и востребованность среди абитуриентов. Если мечтаете о качественном образовании, теперь знаете, куда поступать. Вперед к знаниям. Хотя многое в получении образования зависит от самого студента, а не от вуза. Это мое мнение.

0: «Реальный шансон».
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. Тем временем почти любая психологическая травма лечится приемом. Посмотреть на проблему со стороны. Это слишком просто, поскольку потом выползают реальные причины. Задели эго, назвали некрасивым словом, несправедливо огорчили и так далее. Все решаемо. Главное — найти баланс в отношениях с самим собой.

Продолжается. В этот сезон так здорово пофантазировать о морозах и снеге. Ведь снег – это невероятно универсальный материал. Он неплохой утеплитель. Эскимосы применяют снег в строительстве иглу. Этакие снежные юрты и вигвамы, которые используют в качестве жилища народы Крайнего Севера. Тем не менее, благо, снега летом практически не бывает. А если и случается, то в виде исключений из правил.

Есть мнение, что твое от тебя не уйдет. Не держи сильно тех, кем дорожишь. Если верить теории трансерфинга реальности, таким образом мы создаем избыточные потенциалы и вызываем работу негативных маятников, которые заберут у нас то, что мы крепко удерживаем. Особо в это не верится, но все так складно объясняется, что не хочется никого держать. Плохо получается, но попытаться стоит.

0: «Реальный шансон».
1: Друзья, тут новость прилетела из Москвы. Автомобиль снова ведет себя как роскошь. Более 200 тысяч москвичей оформили резидентное разрешение на парковку у дома. Теперь они могут бесплатно парковаться рядом с жильем каждый вечер с 20:00 и до 8 утра. Красота! Пришел домой, бросил машину и отдыхаешь спокойно до 8. Плюс резидентное разрешение дает право занимать специальные места с табличкой «Парковка только для владельцев разрешений». Элитненько. Нужна парковка 24/7? Можете оформить круглосуточную за 3000 рублей в год. Разрешение действует на все улицы твоего района. Правда, места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для владельцев грузовиков, автобусов и электромобилей туда машины ставить нельзя. Короче говоря, Москва решает проблему парковки по-взрослому.

эфире звучат песни на самые разнообразные темы, но чаще всего они касаются взаимоотношений, напрямую или косвенно. Почти каждая музыкальная история о несчастной любви — это кем-то пережитые неудачи, когда вместо того, чтобы быть вместе, люди становятся пленниками обстоятельств. То есть все начинает складываться по сценарию закона подлости. Потом все жалеют о том, что можно было сохранить, но будет поздно. Берегите отношения.

Звуки, картинки, тонкие запахи. Этот мир умеет приятно удивлять. Что, например, может быть лучше чашечки ароматного кофе или вкусного чая, или свежего кваса под хиты на любимой волне?

0: реальный шансон.
1: Так случается, что ты вроде бы убегаешь от проблем, но грабли возмездия бегут вместе с тобой. Поэтому без упрека и страха беритесь за свою жизнь, и все рано или поздно наладится.

Музыка на паузе, мысли вслух на плей. Кто-то так и будет наступать на одни и те же грабли, доказывая свою правоту. Внутренний голос всегда намекает на изменения к лучшему. «Может быть, пойдем на тренировку или прогулку?» — твердит диалог с самим собой. «Думаю, надо прислушиваться к себе, под любимую музыку, на правильной волне».

всех благодарю за проведенное со мной время. Меня зовут Дима Казанцев. Желаю вам оптимизма и хорошего настроения в нашей компании. До скорого. Пока-пока.

Ох, довела. Иван Кучин начинает наш новый совместный музыкальный час. Меня зовут Рита Виноградова. Сегодня день рыбака, точнее уже вечер. Я думаю, что рыбалка это даже не про улов, это про редкую возможность никуда не спешить, остаться наедине, наконец, со своими мыслями, ну или с друзьями, провести время. Пусть этим летом у каждого будет хороший улов в делах, в любви, в дружбе. Специально для всех рыбаков следующая песня.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

хочет замуж. Вика Витер со свадебной песней. Лето — это горячая пора для бракосочетаний. Прекрасный праздник. Невеста, жених, любовь, еще медовый месяц. Ух. Если вы мечтаете об этом торжестве, пусть оно случится в вашей жизни. А тем, у кого уже это произошло, конечно, понимание, гармонии и совместных праздников побольше.

Григорий Лепс, динамичная песня «Но ты не я». Ну, а есть люди, которые делают наш мир теплее одним своим присутствием. С ними жизнь и ярче, и приятнее. Ну, пусть рядом с вами будет именно такой человек, или этих людей будет много. Ну, а если нет, то радио «Шансон» всегда поддержит душевной, любимой музыкой. Прямо сейчас песня «Сердце на костре», романтика и прекрасный вечер здесь, на радио «Шансон».

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
4: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет.

Была на третьем этаже еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

Как влаги в ноябре, а город с крышей так красив, ума лишится, ты скоро про него споешь, чумазый питерский гаврош, сжимая гриф, как финский нож.

Всем отличного вечера. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белик». Особое предложение для семей действует только при бронировании тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А прямо сейчас Тамара Кутидзе «Только любовь». Я

пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Спросил бы ты начальничек у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кошеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу.

не улица, учитель. Напрягали, получите. Кипятил бы ты.

0: соседку Машу. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салют и панихида.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

разницы ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит

0: Свенсон.
1: Ночка лунная.
0: Темная ночка на радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небеса.

офицера. Сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место отца.

0: ты богатство мое, нищета.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

что лето с неба выпало, большая благодать, и было мне легко, и так приятно. У ней была причесочка, век воли не видать.

А что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. Крушили мы, как голуби, над крышами судьбы и маялись собой от сладкой лени. Будили наши

ребенку на руки и пошептал ей что-то. Узрел у ней наколку на руки и пошептал ей что-то. И будто кровь отхлынула в момент с ее лица, и вниз глаза упали черной птицей.

Мне стало бить неловко, и я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. И я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. Тем словом, гад, нарочно он мне душу искоромсал, и сердце, как гадюка, покусало.

назад с лихой и горькой миной. Лежал один платок ее в слезах, а в нем прощай, любимый. Лежал один платок ее в слезах, а в нем прощай, любимый. А этот сука в ботах был, конечно же, ментом из тех, кто на халяву вместе.

0: начинается с тебя.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

что же духа разная, и нелегко она всем достается ведь. Говорим мы знакомыми фразами, только слышим порою, как запах.

За окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаймсы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень.

взгляд поплыл слезой. Что ж, молодняк, удачно скрыться и не вздумайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел, волки, момент истины.

страх обуял, но нам одно — до победы или смерти. Многих уже нет, да и мне мало что светит.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

я глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь,

от весны вокруг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полу...

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.